0: Реклама.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Жилой комплекс «Шифт» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Динамичная архитектура и парящие террасы. Нескучный сад, перетекающий в приватный двор-парк. Панорамные окна и потолки 3,5 метра. Окунитесь в атмосферу «Шифт» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Шифт». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Чейн.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.
2: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Семейный квартал Прайд от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости. Цветной бульвар рядом. Центр Москвы у вас на виду. Клубная инфраструктура со своей школой и детским садом. И главное, дома уже построены. Окунитесь в камерную атмосферу Прайд под эксклюзивное звучание Пионер Монте-Карло. Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «ЭЗ Лайф» Савеловская.

0: Кіновояж на радіо Монте-Карло. Пляж Freshwater West.
1: Кино способно превратить самое обычное место в достопримечательность. Иногда поклонники приезжают на локацию, чтобы увидеть знакомые пейзажи и представить себя героями фильма. А иногда настолько привязываются к месту, что создают там настоящий мемориал. Так случилось на диком песчаном пляже Freshwater West на западе Уэльса. Когда-то он был известен прежде всего мощными атлантическими волнами, серфингом и живописными дюнами. Но в 2010 году здесь снимали одну из самых трогательных сцен фильма «Гарри Поттер и Дары смерти». На этом пляже погибает домовой эльф Добби. После выхода фильма поклонники начали приезжать сюда и оставлять памятные вещи. Постепенно на месте съемок возник стихийный мемориал, а главным его символом стали носки. В мире Гарри Поттера одежда связана с освобождением домовых эльфов. Если хозяин дарит эльфу предмет одежды, тот становится свободным. Именно поэтому Гарри освобождает Добби под

0: подарив ему носок. Со временем носков на пляже стало так много, что экологи забили тревогу. В 2022 году природоохранная организация National Trust Wales попросила поклонников не оставлять их на Freshwater West. Пляж находится на территории национального парка Pembrokeshire Coast, а большое количество мусора создавало дополнительную нагрузку на хрупкую прибрежную природу. Но на этом история не закончилась. Вскоре уже самим поклонникам пришлось защищать пляж. Через его дюны планировали проложить энергокабель, который должен был соединить Ирландию и Великобританию. Проект стоимостью 430 миллионов фунтов уже получил необходимые согласования. Однако после того, как информация о строительстве появилась в местных СМИ, разработчики получили сотни обращений от обеспокоенных фанатов Гарри Поттера с просьбами не допустить этого. В результате маршрут кабеля решили изменить. А история мемориала вымышленному герою продолжается.
1: Киновояж.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Опус от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости. Камерная атмосфера и виды на Москву-реку как главный элемент интерьера. Две квартиры на этаже и подлинная приватность. Окунитесь в атмосферу Опус под эксклюзивное звучание Пионер Монте-Карло. Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООСЗ Опус. Проектная декларация на наш.дом.рф. 12+.

0: Реклама.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
1: Лиан Раймс была знаменитой дольше, чем неизвестной. Первая слава пришла к ней в 13 лет, а уже в 14 она получила сразу две премии Грэмми. За следующие десятилетия Раймс прошла путь от юной звезды кантри до большой международной артистки, а заодно успела попробовать себя в кино и на телевидении и написать несколько книг. Радио Монте-Карло познакомит вас ближе с одной из самых ярких звезд американской кантри и поп-сцены. Слушайте в эфире ее главные песни, дуэты и факты из биографии. С 24 по 30 августа. Неделя с Лиан Раймс на радио Монте-Карло.

0: лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АОТ Банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
1: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. И ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
8: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Топ покупок месяца.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
13: Амода C7. Собрать все взгляды.
14: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zon Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте kinoreporter.ru. 16+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
11: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Групой Queen на радио Монте-Карло.
1: Pain is so close to pleasure.
2: Целый ряд хитов Queen написал бас-гитарист и самый тихий участник группы Джон Дикон. Среди них Another One Bites the Dust, You Are My Best Friend и I Want to Break Free. Он же написал песню Pain is so close to pleasure. Дикон считал сочинение песен делом не менее важным, чем игра на басу в группе. «Если бы я всю жизнь был в группе просто бас-гитаристом, я бы не чувствовал такого удовлетворения. И я считаю это лишь частью того, что я делаю». В 2001 году Джон Дикон вместе с Queen был включен в зал славы рок-н-ролла, а в 2003 — в зал славы авторов песен.
1: Queen. Pain is so close to pleasure.

0: Реклама.
1: Есть путешествия, которые особенно хороши именно осенью. Речной круиз, сводоход. Это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Откройте Россию в самом красивом времени года. Выбирайте круиз на водоход.com.
2: Летняя распродажа мебели «Натуцци Италия» в Москве. Скидки до 50% на диваны, кресла, столы. Шедевры итальянского дизайна по приятным ценам. Адреса на www.ndfisitalia.ru.
3: ООО «Современные интерьеры». УГРН 122-770-040-3040. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
4: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу. Скорей, в Читай-город.
5: А еще там дают подарки за покупку.
6: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+. Долгожданная премьера сезона. Опера «Нищих» в Театре Пушкина. Бандит Мэкки Нош тайно женится на дочери предводителя городских нищих. За ним начинается охота.

0: Но у Майки есть неожиданный союзник. Легендарная история Брехта в постановке Евгения Писарева с Максимом Матвеевым в главной роли. Билеты на театр Пушкин.ру. 18+.
1: С 24 по 30 августа пройдет 3-я Московская международная неделя кино. Кинотрак, экскурсии, премьеры фильмов и сериалов, фестиваль попкорна и многое другое. Подробности на сайте moscowfilmweek.com. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Линда Евангелиста.
2: В 90-е годы слава канадской модели итальянского происхождения Линды Евангелисты гремела на весь мир. Она вошла в так называемую «великолепную пятерку» супермоделей 90-х годов наряду с Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и Татьяной Патиц. Только чего это стоило, знает лишь сама Евангелиста. Линда родилась в Канаде в семье простых рабочих итальянских эмигрантов. В то время как ее будущие коллеги по цеху Синди Кроуфорд и Клаудия Шифер вовсю грызли гранит науки, даже не помышляя о модельном бизнесе, Линда с самого детства твердо знала – учиться – это не для нее. Сначала девочка мечтала стать поваром, а потом, насмотревшись на красоток в маминых модных журналах, поняла – вот оно дело всей жизни, она будет моделью. Как ни странно, вместо того, чтобы отговорить и наставить дочь на путь истинный, мама горячо поддержала любимую девочку и начала всеми силами помогать ей достичь мечты. Правда, выдающимися модельными параметрами Линда в то время похвастаться не могла. Весила она килограммов на 10 больше, чем надо, да еще и имела 41 размер ноги. Все, что у нее было, это высокий рост, кошачий разрез глаз и роскошные густые волосы. Зато в 12 лет мама оплатила ей учебу в модельной школе, где Линду научили правильно позировать и шагать по подиуму. А потом чуть ли не измором взяла пару местных универмагов, убедив их сфотографировать дочурку в рекламных каталогах. На одном из конкурсов Линда внезапно лишилась одного из своих главных козырей – остригла длинные волосы. Версии, почему это случилось, разнятся. То ли конкурентки из зависти отрезали шевелюру Линды, пока она спала, то ли какой-то стилист решил, что так будет лучше, непонятно. Впрочем, Линда сумела обернуть это в свою пользу. Она стала каждый месяц менять стрижки и цвет волос, отчего другие модели часто отказывались. За такую изменчивость модель прозвали «Хамелеон». Кроме того, Линда, как никто, овладела редким умением мгновенно преображаться перед камерами и с одного раза выполнять все поставленные.

0: поставленной перед ней задачи. Линда Евангелиста оказалась уникальна во многом. Она стала первой моделью, которой организаторы платили невероятные гонорары лишь за одно ее появление на той или иной вечеринке. В тот период супермодель произнесла свою знаменитую фразу, которая стала крылатой. «Я не встану с постели меньше, чем за 10 тысяч долларов в день». Впрочем, много лет спустя Евангелиста раскаялась в таком тщеславии и активно занялась благотворительностью, щедро тратя на нее миллионы долларов.
1: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: С 4 по 6 сентября в Москве пройдет 14-я международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» при поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк». Сберпрайвет Бэнкинг и нейросети «Гигачат», автомобильного партнера «Воя», партнеров «Хаттон» и «МР». 108 галерей-участниц, живопись, графика, скульптура, фотография, цифровое искусство и предметы дизайна, а также дискуссионная программа. Ярмарка пройдет на двух этажах Тимирязев-центра. Подробнее на сайте cosmoscow.com. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Отправляемся в Forever.
2: Самый близкий к Кремлю квартал на своей пешеходной набережной Москвы-реки. Готовые дома на первой линии. Променад с видовыми ресторанами. Фитнес с бассейном прямо в доме. И все это по привлекательной цене. По данным исследования Factory of Marketing от марта 2026 года. Smynex. Подробности на smynex.com/forever.
3: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
4: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Ваш кар...
6: Наш прайс! Карпрайс!
5: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
7: Юго-запад Москвы.
8: Городские резиденции в лесу.
9: Где рассветы чистые.
8: Пешком до метро через живописный парк с ручьем.
9: Будто город и лес говорят между собой.
8: Гранд-лобби с премиальным консьерж-сервисом. Квартиры от 16 миллионов рублей. Старт продаж проекта бизнес-класса «Хольм».
10: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм-А». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
11: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+. Опера «Сельская честь» Пьетро Маскани. Когда страсть и ревность ослепляют разум, любовь умирает. Предательство, месть, убийство, запоздалое раскаяние приводят к трагичному финалу. Но настоящее чувство вечное, как лики византийских святых на античных фресках. «Сельская честь» режиссер Дмитрий Бертман напомнит об этом. Серия спектаклей пройдет в Геликоне с 27 по 29 августа. Категория 16+. Информационный партнер радио «Монте-Карло».
12: С 24 по 30 августа пройдет 3-я Московская международная неделя кино. Кинотрак, экскурсии, премьеры фильмов и сериалов, фестиваль попкорна и многое другое. Подробности на сайте moscowfilmweek.com. 6+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Монте-Карло».
1: «Трейнспоттинг». Охота – занятие увлекательное, и хорошо, если при этом все остаются живы, а охотник уходит домой довольным. Такое возможно при охоте на поезда или трейнспоттинге. В дословном переводе с английского «трейнспоттинг» – это «отслеживание поездов». С английского, потому что именно в Великобритании зародилось это хобби еще в начале 20 века. И сегодня трейнспоттинг наиболее популярен в Соединенном Королевстве и США. Энтузиасты этого дела проводят время у локомотивных депо, на вокзалах или наблюдательных пунктах вдоль железной дороги, записывая серийные номера проходящих поездов и локомотивов. Их цель – увидеть все курсирующие в стране локомотивы, а по возможности и вагоны. Для этого они собирают и обмениваются подробной информацией о движении поездов по железнодорожной сети. Кому-то это может показаться скучным, но для некоторых людей это настоящая страсть. А кое-кто даже путешествует по всему миру, чтобы увидеть редкие и экзотические поезда не только своей страны, но и других. Также существует еще одна разновидность трейнспоттинга – это своеобразный железнодорожный автостоп. Любители этого вида предпочитают не просто наблюдать за поездами, но и путешествовать.

0: действовать на них, чтобы рассмотреть предмет своей страсти со всех сторон.
1: Избранные удовольствия на радио «Монтаж».

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ», первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
5: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountgeta.t2.ru.
9: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью.

0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
3: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: На старт, внимание, школа! В Спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 990.

0: 99 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Юго-запад Москвы. Городские резиденции в лесу.
1: Где рассветы чистые.
0: Пешком до метро через живописный парк с ручьем.
1: Будто город и лес говорят между собой.
0: Гранд-лобби с премиальным консьерж-сервисом. Квартиры от 16 миллионов рублей. Старт продаж проекта бизнес-класса «Хольм».
2: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные

0: Декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки! Твой личный знак! Подробности на сайте, если не знаком! Мини-лента.лента.ком.
2: 27 августа, 8 октября 2026 года.
3: Если Инди Тауэрс от Аквилон, то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Инди Тауэрс от Аквилон.
4: Застройщик ООО «Новопесчаная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Радио Монте-Карло и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представляет 22 и 23 сентября показ музыкально-театральной церемонии «Рамо. Звук света 2» режиссера Елизаветы Мороз. Фрагменты опер крупнейшего композитора французского барокко Жана Филиппа Рамо прозвучат в исполнении оркестра, хора и танцевальной труппы «Мюзика Этерна» под руководством Теодора Курензиса, а также солистов Академии имени Антона Рубинштейна. Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

безупречный вкус в музыке.

0: Реклама.
1: Юго-запад Москвы.
2: Старт продаж Хольм. Городские резиденции в лесу. Метро в пешей доступности. Квартиры бизнес-класса от 16 миллионов рублей. Рядом рейтинговые школы и готовая развитая инфраструктура.
3: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс Хольм Эйк. Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
4: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
5: А еще там дают подарки за покупку.
6: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
7: Приключенческий туроператор Panarctic Star. Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Panarcticstar.ru.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
11: Ваш карт.
12: Наш прайс.
13: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
14: Если Indy Towers от Aquilon, то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Indy Towers от Aquilon.
15: Застройщик ООО «Новопесчаная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
17: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединитесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от «ProYachting». Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
18: Откройте для себя новый уровень наслаждения гастрономией на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус». Авторское меню от бренд-шефа Андрея Жданова. Сезонные продукты, яркие сочетания и элегантная подача оставят от визита незабываемое впечатление. А напитки, созданные по мотивам легендарных композиций, зададут вечеру особенный ритм. Празднуйте жизнь со вкусом под музыку мирового класса. Ждем вас на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус» по адресу 1 Тружеников, переулок 6. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Мегаполисы мира. На радио Монте-Карло. Вашингтон.
1: Политический центр США. Город юристов и чиновников, строгих костюмов, помпезных зданий и многочисленных мемориалов. Такой американская столица Вашингтон часто видится на расстоянии. И при первом приближении это действительно так. Здесь находится Белый дом, Капитолий и Пентагон, а количество людей в деловых костюмах поражает воображение. Но при более близком знакомстве Вашингтон умеет влюбить в себя и подарить приятные воспоминания. У столицы США довольно длинное официальное название – Вашингтон, округ Колумбия. Чтобы не путать город с одноименным штатом на другом конце страны, местные в разговоре часто называют его Вашингтон DC или просто DC – District of Columbia. Официально в Вашингтоне проживает около 600 тысяч человек, однако в рабочие дни в столицу приезжает еще около 400 тысяч, и город становится миллионником. Впрочем, внешне Вашингтон не очень похож на мегаполис. Подавляющее большинство населения здесь живет в малоэтажных домах, демонстрируя воплощение американской мечты – свой дом с лужайкой. Бытует мнение, что якобы высоту застройки в Вашингтоне долгое время ограничивали высотой Капитолия, чтобы небоскребы не заслонили собой здание Конгресса. Хотя на самом деле в законе такого требования нет. Сейчас по нормам высота застройки не должна превышать ширину соседней улицы плюс 20 футов. Это чуть больше 6 метров. Вашингтон держит марку столичного города. Он невероятно красив. На улицах постоянно что-то цветет, и можно останавливаться чуть ли не у любого дома на любой улице и восхищаться буйству цветущих сакур, азалий, японских кленов, тюльпанов и роз. Кстати, сакура в Вашингтоне почти такой же фирменный знак, как в Токио. Более 100 лет назад первые 100 деревьев американская столица получила в дар от столицы Японии. И с тех пор любование их цветением на набережной реки Потомак – такая же священная традиция, как в стране восходящего солнца. В это время в Вашингтоне проходит фестиваль Cherry Blossom Festival, который длится месяц и завершается красочным парадом. Вообще, фестивали и праздники в Вашингтоне – одно из любимых развлечений горожан. Причем отмечают их всегда с размахом. Грандиозный парад или концерт симфонического оркестра в честь Дня независимости, например, состоится в любом случае, даже если на улице льет, как из ведра. Это и неудивительно. Когда еще отдыхать от работы, которой в Вашингтоне, как и везде в Америке, уделяется пристальное внимание? Ведь для того, чтобы стать успешным, нужно много работать. А потому вашингтонцы часто перерабатывают или приходят в офис в выходные. Кроме официальной работы, горожане еще часто бесплатно подрабатывают в детских садах, музеях или помогают малоимущим. Волонтерство для жителей Вашингтона – такая же привычная вещь, как равноправие и главенство закона. И любой вид деятельности в городе сопровождается волонтерской помощью. Вашингтон – уютный город для жизни и любимое направление для внутреннего туризма. Даже сами американцы из других штатов и городов мечтают побывать в столице, посмотреть на символы страны и насладиться хорошей погодой, красотой цветущих улиц и духом занятого города, так не похожего на деловые мегаполисы мира.
0: Мегаполисы мира. На радио Монте-Карло.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров

0: 27 октября 2026 года.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей с учетом выгоды по программе специальное предложение и трейдинг.
2: Вот это ухватил!
3: Ура, купила мое!
4: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру 12+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Т.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на Т2.

0: Отпа.ру.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ», первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», АО «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
9: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Летняя распродажа мебели на Тутси Италия в Москве. Скидки до 50% на диваны, кресла, столы. Шедевры итальянского дизайна по приятным ценам. Адреса на www.ndfisitalia.ru.
1: ООО «Современные интерьеры». УГРН 122-770-040-3040. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига» – шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны, развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00, аутлет «Новая Рига». Вход свободный, 12+.
4: Есть путешествия, которые особенно хороши именно осенью. Речной круиз, сводоход – это золотые пейзажи. Уют на борту теплохода,

сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Откройте Россию в самом красивом времени года. Выбирайте круиз на водоход.com.

0: с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Долгожданная премьера сезона. Опера «Нищих» в Театре Пушкина. Бандит Мэкки Нош тайно женится на дочери предводителя городских нищих. За ним начинается охота. Но у Мэкки есть неожиданный союзник. Легендарная история Брехта в постановке Евгения Писарева с Максимом Матвеевым в главной роли. Билеты на театр Пушкин.ру. 18+. С 4 по 6 сентября в Москве пройдет 14-я международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» при поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк». Сберпрайвет Бэнкинг и нейросети «Гигачат», автомобильного партнера «Воя», партнеров «Хаттон» и «МР». 108 галерей-участниц. Живопись, графика, скульптура, фотография, цифровое искусство и предметы дизайна, а также дискуссионная программа. Ярмарка пройдет на двух этажах Тимирязев-центра. Подробнее на сайте cosmoscow.com. 18+. 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+.
2: С 24 по 30 августа пройдет 3-я Московская международная неделя кино. Кинотрак, экскурсии, премьеры фильмов и сериалов, фестиваль попкорна и многое другое. Подробности на сайте moscowfilmweek.com. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Отправляемся в Forever.
2: Самый близкий к Кремлю квартал на своей пешеходной набережной Москвы-реки. Готовые дома на первой линии. Променад с видовыми ресторанами. Фитнес с бассейном прямо в доме. И все это по привлекательной цене. По данным исследования Factory of Marketing от марта 2026 года. Smynex. Подробности на smynex.com/forever.
3: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
4: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
5: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
7: Юго-запад Москвы.
8: Городские резиденции в лесу.
9: Где рассветы чистые.
8: Пешком до метро через живописный парк с ручьем.
9: Будто город и лес говорят между собой.
8: Гранд-лобби с премиальным консьерж-сервисом. Квартиры от 16 миллионов рублей. Старт продаж проекта бизнес-класса «Хольм».
10: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм-Эй». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
11: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. VastaExpeditions.ru.
12: Ваш кар...
13: Наш прайс! Кар прайс!
12: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
14: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы

0: Не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Опера «Сельская честь» Пьетро Масканьи. Когда страсть и ревность ослепляют разум, любовь умирает. Предательство, месть, убийство, запоздалое раскаяние приводят к трагичному финалу. Но настоящее чувство вечное, как лики византийских святых на античных фресках. «Сельская честь» режиссер Дмитрий Бертман напомнит об этом. Серия спектаклей пройдет в Геликоне с 27 по 29 августа. Категория 16+. Информационный партнер радио «Монте-Карло».
2: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
5: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклайдом, 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
7: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит». Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на campgeta.t2.ru.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
0: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 500.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
7: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
9: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием на всегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
16: В ленте.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: неделя с группой Queen на радио Монте-Карло. Don't stop me now. Золотой состав группы Queen окончательно сформировался в начале 1971 года, когда к группе присоединился басист Джон Дикон. Брайан Мэй позже вспоминал: «Мы сразу поняли, что он то, что надо. Хоть он и был чересчур тихим, Джон с нами почти не разговаривал. Поначалу коллеги называли его Дикон Джон. Именно так его имя указали на первом альбоме. Почему? Неизвестно. То ли им показалось, что так интереснее, то ли просто вышла ошибка. Но в конце концов Джон не выдержал и попросил все-таки называть его настоящим именем.
1: Queen. Don't stop me now.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига» – шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны, развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00, аутлет «Новая Рига». Вход свободный, 12+.
3: Если Инди Тауэрс от Аквилон, то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Инди Тауэрс от Аквилон.
4: Застройщик ООО «Новообещанная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Слушайте, ребята, слушайте скорей!

0: 17-22 августа, 8 октября 2026 года.
1: А вы были в гостях у художников? Совершите путешествие в 5 квартир мастерских, где жили и работали знаменитые творцы 20 века. Шедевры авангарда, игра в маджонг с Родченко, театр теней, звуки, запахи и атмосфера уюта в центре Зотов на выставке «Дом 21». Спешите до 30 августа. 6+. В 9-м концертном сезоне в зале «Зарядье» прозвучит 3-й концерт для скрипки с оркестром «Диалог я и ты» Губайдулиной, который композитор посвятила Вадиму Репину. 25 октября скрипач исполнит сочинение совместно с Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением Димитриса Ботиниса. Также в программе вечера прозвучит 3-я симфония Сергея Рахманинова и одна из вершин творчества Стравинского – «Симфония в 3 движениях». Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 577 77 99.

0: Реклама.
1: Есть путешествия, которые особенно хороши именно осенью. Речной круиз, сводоход. Это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Откройте Россию в самом красивом времени года. Выбирайте круиз на водоход.com.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
5: Летняя распродажа мебели на Тутси Италия в Москве. Скидки до 50% на диваны, кресла, столы. Шедевры итальянского дизайна по приятным ценам. Адреса на www.ndfisitalia.ru.
6: ООО «Современные интерьеры». УГРН 122-770-040-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
7: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarcticstar.ru.
8: Если Indie Towers от Aquilon, то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Indie Towers от Aquilon.
9: Застройщик ООО «Новопесчаная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Подробнее на petrovich.ru.
12: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
13: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
14: Откройте для себя новый уровень наслаждения гастрономией на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус». Авторское меню от бренд-шефа Андрея Жданова. Сезонные продукты, яркие сочетания, элегантная подача оставят от визита незабываемое впечатление. А напитки, созданные по мотивам легендарных композиций, зададут вечеру особенный ритм. Празднуйте жизнь со вкусом под музыку мирового класса. Ждем вас на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус» по адресу 1 Тружеников, переулок 6. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23.
15: С 4 по 6 сентября в Москве пройдет 14-я международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» при поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк», «Сберпрайвет Бэнкинг» и нейросети «Гигачат», автомобильного партнера «Воя», партнеров «Хаттон» и «МР». 108 галерей-участниц, живопись, графика, скульптура, фотография, цифровое искусство и предметы дизайна, а также дискуссионная программа. Ярмарка пройдет на двух этажах Тимирязев-центра. Подробнее на сайте cosmoscow.com. 18+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: При поддержке официального городского сервиса «Мосбилет». 0+.
2: Киноаттракционы.
1: Когда-то кино заканчивалось вместе с финальными титрами. Однако постепенно кинематограф научился выходить за пределы экрана. Уже в начале 20 века владельцы первых кинотеатров сопровождали показы живой музыкой, украшали фойе декорациями и старались продлить впечатление от фильма. Позже зрителям открыли съемочные павильоны, появились тематические парки, где можно пройтись по улицам любимых фильмов, увидеть знакомые интерьеры и стать участником известных сцен. Постепенно просмотр кино превратился в полноценное событие, которое продолжается и после окончания сеанса. Такой принцип лежит и в основе кинопарка «Москино». До конца сентября здесь по выходным проходит каскадерское шоу в декорациях ковбойского городка. На глазах у зрителей разыгрываются погони, перестрелки, конные трюки и драки, поставленные профессиональными каскадерами. В салоне звучит музыка в стиле кантри, а весь городок воспроизводит атмосферу классического вестерна. Один из эпизодов посвящен фильму «Человек с бульвара капуцинов». Во время представления появляется мистер Синема с кинопроектором. Начинается показ легендарного фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда». А ковбой реагирует на движущийся поезд почти так же, как публика конца 19 века. После спектакля действие продолжается на интерактивных площадках. Гости могут освоить простые ковбойские трюки, попробовать себя в метании подков, поучаствовать в мастер-классе по сценическим дракам, написать письмо пером и чернилами, отчеканить памятную монету. Завершить путешествие по Дикому Западу можно в тематической фотозоне, сфотографироваться с артистами на фоне ковбойского салуна, барной стойки, бутафорской пушки и старинного саквояжа, примерив ковбойскую шляпу или взяв в руки макеты оружия. Билеты на тематическую программу «Киновыходные» доступны без комиссии и наценок в официальном городском сервисе «Мосбилет» на портале mos.ru.
0: Больше, чем искусство. На радио

Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: 2020
1: октября 2026 года.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.

журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO – синтезированные из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. «Сбер» – ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Отправляемся в Forever.
2: Самый близкий к Кремлю квартал на своей пешеходной набережной Москвы-реки. Готовые дома на первой линии. Променад с видовыми ресторанами. Фитнес с бассейном прямо в доме. И все это по привлекательной цене. По данным исследования Factory of Marketing от марта 2026 года. Smynex. Подробности на smynex.com/forever.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. Долгожданная премьера сезона. Опера «Нищих» в театре Пушкина. Бандит Мэкки Нош тайно женится на дочери предводителя городских нищих. За ним начинается охота. Но у Мэкки есть неожиданный союзник. Легендарная история Брехта в постановке Евгения Писарева с Максимом Матвеевым в главной роли. Билеты на театр Пушкин.ру. 18+.

0: Радио Монте-Карло и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представляют цикл концертов к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Среди участников Борис Березовский, Александр Князев, Кристоф Баратти, Андрей Баранов. 1 октября Павел Милюков, Борис Андрианов и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят сочинения Дмитрия Шостаковича, Альбана Берга и Родиона Щедрина. Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Юго-запад Москвы.
2: Старт продаж Хольм. Городские резиденции в лесу. Метро в пешей доступности. Квартиры бизнес-класса от 16 миллионов рублей. Рядом рейтинговые школы и готовая развитая инфраструктура.
3: Реклама. 214 ФС. Жилой комплекс Хольм. Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
4: Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
5: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
7: Если Инди Тауэрс от Аквилон, то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях. Условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Инди Тауэрс от Аквилон.
8: Застройщик ООО «Новообещанная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
10: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
9: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
11: Уистады Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
12: Есть путешествия, которые особенно хороши именно осенью. Речной круиз, сводоход. Это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Откройте Россию в самом красивом времени года. Выбирайте круиз на водоход.com.
13: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
14: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
15: С 24 по 30 августа пройдет 3-я Московская международная неделя кино. Кинотрак, экскурсии, премьеры фильмов и сериалов, фестиваль попкорна и многое другое. Подробности на сайте moscowfilmweek.com. 6+.
16: А вы были в гостях у художников? Совершите путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые творцы 20 века. Шедевры авангарда, игра в маджонг с Родченко, театр теней, звуки, запахи и атмосфера уюта в центре Зотов на выставке «Дом-21». Спешите до 30 августа. 6+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: «Джаггар F8» – для семьи, бизнеса и увлечений. «Джаггар F8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джагг» и на «Джаггар.ру» от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
11: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рос».
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
17: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8 499 579 77 9.

0: Реклама.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл» – два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитной карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. Банк.
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Топ покупок месяца.
9: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: А мода C5. Добавить стиля.
9: JQJ7. Впечатлить друзей.
8: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Только

0: синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-00-73-0804. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят «Телеадора», «Уилли Ки», «Сократ» и «Марфа», партнер фестиваля «О Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Радио «Монте-Карло» и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представляет 22 и 23 сентября показ музыкально-театральной церемонии «Рамо. Звук света 2» режиссера Елизаветы Мороз. Фрагменты опер крупнейшего композитора французского барокко Жана Филиппа Рамо прозвучат в исполнении оркестра, хора и танцевальной труппы «Мюзика Этерна» под руководством Теодора Курензиса, а также солистов Академии имени Антона Рубинштейна. Возрастное ограничение 6+. С 4 по 6 сентября в Москве пройдет 14-я международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» при поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк», «Сберпрайвет Бэнкинг» и нейросети «Гигачат», автомобильного партнера «Воя», партнеров «Хаттон» и «МР». 108 галерей-участниц, живопись, графика, скульптура, фотография, цифровое искусство и предметы дизайна, а также дискуссионная программа. Ярмарка пройдет на двух этажах Тимирязев-центра. Подробнее на сайте cosmoscow.com. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
1: Неделя с группой «Куин» на «Радио Монте-Карло».
3: «Too much love will kill you».
4: Последним участником, который присоединился к Куин в 1971 году, стал бас-гитарист Джон Дикон. К тому моменту Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Фредди Меркьюри уже прослушали несколько кандидатов, но ни один из них не подошел. У кого-то оказался склочный характер, кому-то не хватило мастерства. Дикону тогда было всего 19 лет, и он оказался самым младшим в группе.

0: группе. Коллеги вспоминали, что Джон был невероятно тихим и мягким, но при этом отлично владел инструментом и прекрасно разбирался в электронике. Так он изобрел гитарный усилитель, названный в его честь — DC Amp. Этот девайс Брайан Мэй и сам Джон Дикон использовали в течение всей карьеры для создания фирменных гитарных оркестров Queen.
1: Queen. Too much love will kill you.

0: Реклама. Летняя распродажа мебели на Тутси Италия в Москве. Скидки до 50% на диваны, кресла, столы. Шедевры итальянского дизайна по приятным ценам. Адреса на www.ndfisitalia.ru.
1: ООО «Современные интерьеры». УГРН 122-770-040-3040. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
7: Если Indie Towers от Aquilon, то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Indie Towers от Aquilon.
8: Застройщик ООО «Новопесчаная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru.
11: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
12: Есть путешествия, которые особенно хороши именно осенью. Речной круиз, сводоход. Это золотые пейзажи. Уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Откройте Россию в самом красивом времени года. Выбирайте круиз на водоход.com.
13: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединяйтесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от «Прояхтинг». Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
14: Опера «Сельская честь» Пьетро Маскани. Когда страсть и ревность ослепляют разум, любовь умирает. Предательство, месть, убийство, запоздалое раскаяние приводят к трагичному финалу. Но настоящее чувство вечное, как лики византийских святых на античных фресках. «Сельская честь» режиссер Дмитрий Бертман напомнит об этом. Серия спектаклей пройдет в Геликоне с 27 по 29 августа. Категория 16+. Информационный партнер радио «Монте-Карло».
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Жаклин Биссет.
2: Британская актриса с французским именем Жаклин Биссет родилась в английском графстве Суррей. Ее мать была наполовину француженкой, бежавшей из Парижа в Великобританию во время Второй мировой. Она работала адвокатом, а отец Жаклин, шотландец, был врачом. Несмотря на серьезные профессии родителей, семью Биссет называли богемной. В переводе с политкорректного на человеческий это означало «не вполне нормальный». Жаклин рассказывала, что в родительском доме вечно царил настоящий бедлам. Среди разбросанных повсюду газет и книг по искусству бродили толпы мяукающих кошек, и во всем, особенно в финансовых делах семьи, творилась полная неразбериха. Зато мама прекрасно готовила, составляла изумительные букеты и играла на фортепиано. А заодно учила детей французскому, чтобы не забывали свои корни. Когда Жаклин было 15 лет, мама серьезно заболела, и отец после почти 30 лет счастливого брака внезапно ушел из семьи. «Надо быть очень наивной, чтобы, увидев такое, продолжать верить в любовь на всю жизнь», — говорила потом Биссет, которая так ни разу и не вышла замуж. После развода отец присылал деньги, но все ежедневные заботы о матери легли на плечи Жаклин. Однако, несмотря на трудности, она все же отстояла свое желание стать актрисой, брала уроки балета и актерского мастерства. А чтобы оплатить учебу, работала манекенщицей. По словам актрисы, именно тогда она получила первые уроки жизненной стойкости, а заодно научилась прощать. «Мне пришлось понять, даже самые близкие люди несовершенны и способны на ужасные поступки, но это не повод переставать их любить». Ее актерская карьера была стремительной. В 1968 году мир узнал имя Жаклин Биссет, когда она сыграла со Стивом Маккуином в фильме «Буллит». С тех пор актриса не дает повода его забыть. К 30 годам Биссет успела поработать с Одри Хепберн, Фрэнком Синатрой, Дином Мартином и Жаном Полем Бельмондо. А лучшие европейские режиссеры много раз отмечали недюжинные актерские способности зеленоглазой красотки. С возрастом Биссет плавно поменяла амплуа с главных героинь на характерные роли. И в отличие от многих актрис своего поколения, которым трудно найти работу после 40, она даже сильно после 40 остается востребованной и в Голливуде, и в Европе. «Нужно приспосабливаться к реальности», — делится мудростью Жаклин Биссет. «Я просто нахожу свое место в чем-то, что считаю интересным, или играю в независимом кино». Сегодня на счету актрисы более 80 ролей в самых разных фильмах. Она все так же свободна, но невероятных рассказов о личной жизни, включая роман с русским танцовщиком Александром Годуновым, у нее хватит на пару мемуаров. И несмотря на свои «далеко за», она продолжает активно сниматься, кружить головы и источать настоящий французский шарм с английским акцентом.
0: Особо важные персоны на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк» – управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
7: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
12: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте kinoreporter.ru. 16+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио Монте-Карло приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Долгожданная премьера сезона.

0: Опера нищих в театре Пушкина. Бандит Маккинош тайно женится на дочери предводителя городских нищих. За ним начинается охота. Но у Мэкки есть неожиданный союзник. Легендарная история Брехта в постановке Евгения Писарева с Максимом Матвеевым в главной роли. Билеты на театр Пушкин.ру. 18+. 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Отправляемся в Forever.
2: Самый близкий к Кремлю квартал на своей пешеходной набережной Москвы-реки. Готовые дома на первой линии. Променад.

0: видовыми ресторанами, фитнес с бассейном прямо в доме. И все это по привлекательной цене. По данным исследования Factory of Marketing от марта 2026 года. Smynex. Подробности на smynex.com/forever.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
3: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
4: Если Инди Тауэрс от Аквилон, то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Инди Тауэрс от Аквилон.
5: Застройщик ООО «Новообещанная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
10: А вы были в гостях у художников? Совершите путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые творцы 20 века. Шедевры авангарда, игра в маджонг с Родченко, театр теней, звуки, запахи и атмосфера уюта в центре Зотов на выставке «Дом 21». Спешите до 30 августа. 6+.
11: С 4 по 6 сентября в Москве пройдет 14-я международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» при поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк». Сбер Private Banking и нейросети «Гигачат», автомобильного партнера «Воя», партнеров «Хаттон» и «МР». 108 галерей-участниц. Живопись, графика, скульптура, фотография, цифровое искусство и предметы дизайна, а также дискуссионная программа. Ярмарка пройдет на 2 этажах Тимирязев-центра. Подробнее на сайте cosmoscow.com. 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Киновояж на радио Монте-Карло. Пляж Freshwater West.
1: Кино способно превратить самое обычное место в достопримечательность. Иногда поклонники приезжают на локацию, чтобы увидеть знакомые пейзажи и представить себя героями фильма. А иногда настолько привязываются к месту, что создают там настоящий мемориал. Так случилось на диком песчаном пляже Freshwater West на западе Уэльса. Когда-то он был известен прежде всего мощными атлантическими волнами, серфингом и живописными дюнами. Но в 2010 году здесь снимали одну из самых трогательных сцен фильма «Гарри Поттер и Дары смерти». На этом пляже погибает домовой эльф Добби. После выхода фильма поклонники начали приезжать сюда и оставлять памятные вещи. Постепенно на месте съемок возник стихийный мемориал, а главным его символом стали носки. В мире Гарри Поттера одежда связана с освобождением домовых эльфов. Если хозяин дарит эльфу предмет одежды, тот становится свободным. Именно поэтому Гарри освобождает Добби, подарив ему носок. Со временем носков на пляже стало так много, что экологи забили тревогу. В 2022 году природоохранная организация National Trust Wales попросила поклонников не оставлять их на Freshwater West. Пляж находится на территории национального парка Pembrokeshire Coast, а большое количество мусора создавало дополнительную нагрузку на хрупкую прибрежную природу. Но на этом история не закончилась. Вскоре уже самим поклонникам пришлось защищать пляж. Через его дюны планировали проложить энергокабель, который должен был соединить Ирландию и Великобританию. Проект стоимостью 430 миллионов фунтов уже получил необходимые согласования. Однако после того, как информация о строительстве появилась в местных СМИ, разработчики получили сотни обращений от обеспокоенных фанатов Гарри Поттера с просьбами не допустить этого. В результате маршрут кабеля решили изменить. А история мемориала вымышленному герою продолжается.
0: Киновояж на радио Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Т.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф. Выбор лидеров».
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной. Навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Семейный квартал Прайд от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости. Цветной бульвар рядом, центр Москвы, у вас на виду. Клубная инфраструктура со своей школой и детским садом. И главное, дома уже построены. Окунитесь в камерную атмосферу Прайд под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Лайф» Савеловская.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Отправляемся в Forever.
2: Самый близкий к Кремлю квартал на своей пешеходной набережной Москвы-реки. Готовые дома на первой линии. Променад с видовыми ресторанами. Фитнес с бассейном прямо в доме. И все это по привлекательной цене. По данным исследования Factory of Marketing от марта 2026 года. Smynex. Подробности на smynex.com/forever.
3: 6 сентября аутлет

0: Новая Рига станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио Монте-Карло приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
1: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Panarcticstar.ru.
6: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Юго-запад Москвы.
10: Городские резиденции в лесу.
11: Где рассветы чистые.
10: Пешком до метро через живописный парк с ручьем.
12: Будто город и лес говорят между собой.
10: Гранд-лобби с премиальным консьерж-сервисом. Квартиры от 16 миллионов рублей. Старт продаж проекта бизнес-класса «Хольм».
13: Реклама 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм Эйк». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
14: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион» и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединяйтесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительский и корпоративные регаты от «Прояхтинг». Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Spread your wings. Самым тихим и сдержанным участником Queen был басист Джон Дикон. На репетициях он редко вступал в разговоры и старался избегать споров. Спокойный нрав стал одним из аргументов в его пользу, когда Дикона принимали в группу. Впрочем, далеко не единственным. Именно Джон Дикон стал автором многих больших хитов Queen, включая Another One Bites the Dust, I Want to Break Free и Spread Your Wings. Кроме очевидного музыкального таланта, он отлично разбирался в электронике и взял на себя финансовые дела группы. Причем продолжает присматривать за ними до сих пор. Брайан Мэй как-то признался в интервью, что участники и сейчас не принимают никаких финансовых решений, не посоветовавшись с Джоном. Queen. Spread your wings.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло». «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус. Опус от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Камерная атмосфера и виды на Москву-реку как главный элемент интерьера. Две квартиры на этаже и подлинная приватность. Окунитесь в атмосферу «Опус» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Опус». Проектная декларация на наш.дом.рф. 12.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Отправляемся в Forever.
2: Самый близкий к Кремлю квартал на своей пешеходной набережной Москвы-реки. Готовые дома на первой линии. Променад с видовыми ресторанами. Фитнес с бассейном прямо в доме. И все это по привлекательной цене. По данным исследования Factory of Marketing от марта 2026 года. Smynex. Подробности на smynex.com/forever.
3: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
7: Лиан Раймс была знаменитой дольше, чем неизвестной. Первая слава пришла к ней в 13 лет, а уже в 14 она получила сразу две премии Грэмми. Следующие десятилетия Раймс прошла путь от юной звезды кантри до большой международной артистки, а заодно успела попробовать себя в кино и на телевидении и написать несколько книг. Радио Монте-Карло познакомит вас ближе с одной из самых ярких звезд американской кантри и поп-сцены. Слушайте в эфире ее главные песни, дуэты и факты из биографии. С 24 по 30 августа. Неделя с Лиан Раймс на радио Монте-Карло.
8: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Радио «Монте-Карло» представляет. Море спорта на Восточном экономическом форуме. Уже в 10-й раз забег по острову Русский. Впервые матч легенд футбольного «Спартака» и масштабный заплыв. А также парад парусов, международные турниры по прибрежной гребле и масс-рестлингу, автопробег через всю Россию, соревнования по шахматам, лига настольного тенниса и многое другое. Оператор спортивных игр форума, спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
6: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для летнего уикенда.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита. И приправим неспешными ритмами любимых хитов. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло». «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус. Жилой комплекс «Шифт» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Динамичная архитектура и парящие террасы. Нескучный сад, перетекающий в приватный двор-парк. Панорамные окна и потолки 3,5 метра. Окунитесь в атмосферу «Шифт» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Шифт». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campageta.t2.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской

0: эластичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
0: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: «Теория джаза» на радио «Монте-Карло». Цитаты.
1: Я знаю, что я не гламурная, и поэтому мне ужасно трудно представать перед целой толпой народу. Раньше меня это сильно беспокоило, но потом я осознала, что Бог дал мне этот талант, чтобы я его использовала. Так что я просто выхожу и пою. Элла Фицджеральд.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Неделя с группой Queen на радио Монте-Карло. Friends will be friends.
1: Годом рождения группы Queen считается 1970-й, когда к команде Smile Брайана Мэя и Роджера Тейлора присоединился Фредди Меркьюри. Именно он предложил название Queen и стал фронтменом группы. Долгое время музыкантам не удавалось найти басиста. Кандидатов было немного, но одни не подходили по характеру, а другие оказывались недостаточно хороши в творческом плане. Лишь в феврале 71 года на одной из дискотек Мэю и Тейлору представили 19-летнего Джона Дикона. Через два дня состоялось прослушивание, после которого Джон стал полноправным участником группы. Мэй, Тейлор и Меркьюри сразу оценили музыкальный талант Дикона, его дикий нрав и знания в области электроники. И хотя Джон был на несколько лет моложе остальных, он быстро стал своим в коллективе.
0: Queen. Friends will be friends.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: piano. Hello, Kissadigi. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.